0: час я ударим за коко.
1: На путу са вама Balkan International. Хит дана Balkan Radija. Хит дана.

0: želim da se vratiš u moj svet. Дарья,
1: ты разбила мое сердце.
0: Дарья,
1: не могу тебя забыть.
0: Дарья, Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.